я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани меня, хоть останню мою дитину, мого Іванка. Боже.